Мелоди FM. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Принять при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются

0: Противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Welcome back, and right now... А теперь...

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM. Бррррр, буяка, буяка. Hello, dear people. Утро вечера бодрей. Если поменяешь свой будильник на шоу
1: Разбудильники. Здесь Катя Бодрова.
0: Я DJ Саймон, черный перец от Балао Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон, симметрично. Я знаю, что хочу собаку.
0: О, доросла?
1: Да. Да в смысле? Я всю жизнь хочу собаку, лабрадорчика или французского бульдога или далматинца.
0: Далматинец?
1: Далматинец.
0: Дал...
1: В моем случае я, наверное, такую породу выберу.
0: Подожди, ну блин, я-то думал, у тебя аллергия на кошек, на кошек.
1: А собачки мне очень нравятся, но я, как правило, люблю больших собак.
0: А почему не лабрадудл?
1: Лабрадудл.
0: Посмотри, очень прикольно.
1: Это с пуделем, который
0: совмещен. Да, но они большие, они не маленькие. То есть их скрестили с пуделем, а так лабрадудл. Очень very beautiful.
1: Ну, я, видимо, старые закалки собачница. Хочу старые породы.
0: Тогда бери алабаю.
1: О, нет, спасибо. Ну, я понимаю, что у меня в голове только плюсы того, что ты заведешь собачку. 10 тысяч шагов точно за сутки находишь.
0: 100%, да.
1: Что, будет дофамин шкалить, потому что общение с животными вырабатывает позитивные гормоны.
0: Это эндорфиноповышающий зверь. Так.
1: Будет ждать тебя, виляя хвостиком.
0: О, Катя, это вообще. То есть, причем встречает тебя каждый раз, когда ты выходишь из квартиры.
1: Каждый раз, как в первый раз.
0: Да, причем в одной комнате лежишь и вдруг вспомнил, там же лежит перец. И ко мне, и просто давай радоваться снова.
1: Ну, я же убеждена, есть и какие-то подводные камни. Вот расскажи, к чему готовиться, когда у тебя появляется собачка.
0: Ну, научиться мыть собак, что ли, это же не сложно.
1: Мыть собаку,
0: прикольно. Да, любить, конечно, кормить.
1: Так, это не сложно пока.
0: Но кормить, если у тебя аллерген. Если собака как бы с аллергией, тогда, но только кормом.
1: Специальный корм.
0: Да, и попросить всех гостей, чтобы они просто не кормили собаки. Никаких там шаурму там.
1: Объясни дяде Володе, да.
0: Да.
1: Почему нельзя колбасу?
0: А то есть люди, которые просто, как будто у них призвание в жизни дать собаку то, что нельзя. Вот.
1: И, я так понимаю, нужно сразу готовить кошелечек на ветеринара.
0: Но, если честно, то есть это то есть это, возможно, будет меньше, чем чаще. Вот, если ты будешь соблюдать все правильно, вот, кормить правильно, а то, да, скоро к ним, и там, да, денег немало.
1: И на передержку, да, когда...

0: куда-то уезжаешь, нужно думать, куда ее одевать.
1: Ну да, и еще, если у тебя как бы, ну, я не знаю, какую ты возьмешь, если который мерзляк, как и я, моя собака мерзляк, то есть, ну, там пару курточку возьмешь на зиму и все. Да?
0: Ладно.
1: Но многие пишут, что они получили больше, чем тратили на собаку.
0: Короче, сплошные плюсы. Ладно. Да, Изи привет передадим.
1: Да, Изи, вот, видишь, Катя тебя про тебя не забыла. А, кстати, если ты питомник захочешь, я тебе солю, вот, то есть...
0: Контакты?
1: Да, где я брал, да, там это тоже важно. То есть рук очень аккуратно бери с рук.
0: Не, ну платить за собаку я не готова.
1: Но срок, понимаешь, тогда, ну, все прививки, чтобы были сделаны до 3 месяцев. А то потом еще будь здоров будет.
0: Ладно. Собачники, кошатники, люди, которые ровно дышат к животным, неважно, отправляйтесь в группу ВКонтакте, здесь оставляйте заявки на пробушку. Как зовут, из какого города, кого нужно разбудить? Возможно, кстати, питомца. Да. То же самое делайте в наших мессенджерах.
1: Угу. Ну что ж, и у нас есть личка в мессенджерах тоже, так что действуй. А мы через одну песню вернемся. Уже пока без собаки.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: А я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили. Напомним, где это можно сделать. Оставляйте заявки в группе ВКонтакте под последним постом, а также в наших мессенджерах и в личку тоже пуляйте.
2: Да, вот из лички сейчас я вытащил Катю. Не тебя, а вот тезку. Катя пишет: «Разбудите мою подругу Карину. Она вчера прилетела из отпуска.

0: отпуска и еще не верит в то, что нужно выходить на работу.
1: Понимаю.
0: Ой, какая преданная работа, как собака, да, ждет.
1: Да. Вливаемся в новую рабочую неделю, правильно.
0: Да, собака, это как работа ждет, как хатико.

0: Кристи сообщение следующее. Мою дочурку Алису нужно разбудить. Едем на художественную гимнастику, а она вареная. Город Самара.
1: О, прикольно.
0: Кстати, Алиса, давай, размораживайся.
1: Это гимнастика для художников, да? Правильно? Нет?
0: Версия гениальная.
1: Я всегда так думал, но мало ли. Ну что ж, поехали. Как еще раз, Карина?
0: Алиса.
1: Алиса, включи тусовку.

0: Семь в нашем мессенджере, в личке читаю. О, кстати, пишет этот раз Роман. Разбудите весь город Архангельск от Романа. Он подчеркнул, чтобы у всех было хорошее настроение.
1: Катя Исай, доброе утро. Вы, как самые главные разбудильники этой страны, должны будить даже животных. Разбудите, пожалуйста, попугая Глашу. Она много спит.
0: Глаша.
1: Глаша.
0: Вау, какое имя гладенькое.
1: Хорошая.
0: Хорошенькая, да, Глаша. Ой, хочу погладить Глашу. Ну что ж, это получается день питомцев пока.
1: С пока утра. Да.
0: И собак уже успели обсудить. Теперь уже попугаем
1: привет и передаем.
0: Let's go. Попробуй повторить то, что питбул сейчас скажет. И это попугай, я говорю. Она же все повторяет.

0: Соседи, конечно, не скажут нам спасибо.
1: Ой, ну что ж, скоро уже играем, кажется, да?
0: Да, и у нас впереди игра «Наушники челлендж». Для этого нужно отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и напулять огромное количество рандомных слов. Именно их я буду объяснять Саймону, не используя звуки, используя только свою артикуляцию.
1: Кстати, попугай Глаша может тоже принимать участие?
0: Да. Да? Почему нет?
1: Окей. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи тусовку!

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 12 ноября сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты.

0: Фесты хайпа 12 ноября в ЭКО Стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Welcome back and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Шака була, ола ди банда. Это дом быта, где чиним плохое настроение. Welcome в шоу «Разбудильники». В студии королева губного караоке Катя Бодрова.
4: Хорошо, что продолжение было караоке. Великий расшифрователь, диджей Саймон.
3: О, yeah, зиба-зиба. Начинается единственная игра, где мои глаза работают больше ушей. Наушники челлендж.
4: Спасибо всем тем, кто успел прислать рандомные слова в группу ВКонтакте, а также в наши мессенджеры, в том числе в личные сообщения. Эти слова я буду объяснять Саймону, не используя, точнее, он меня не будет слышать, будет только видеть мой рот.
3: Да.
4: Ну, а вы будете слышать.
3: Да, а есть просьба, то есть, ну, чуть пошире, то есть, чтобы я мог понять артикуляцию.
4: Я постараюсь, mm-hmm. Саймон, ради тебя. У нас одна минута на эту игру, на чем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы отправим фирменный мерч от радио DFM.
3: Надевай наушники.
4: Делай включаю. Погромче.
3: Да.
4: Надеюсь, эффект. Ты меня не слышишь.
3: Да,
4: сейчас. Ищет свою любимую песню, музыку, чтобы наверняка... Игра проходила честно. Ну
3: hey,
4: все.
3: Hey. Ой.
4: Вы слышите, да? Уже понятно. Начинаем. Амбассадор.
3: Уже играем?
4: Амбассадор.
3: Как?
4: Амбассадор.
3: Амбассадор.
4: Да!
3: Амбассадор. Отлично работаешь, Катя. По губам вообще офигенно читается.
4: А сейчас аккуратно. Шлем.
3: А, вот уже нет. Так, а как?
4: Шлем.
3: Чечевиша.
4: Шлем. Шлем.
3: Челемба.
4: Шлем.
3: Блин, нет, следующее слово.
4: Гроза.
3: Как?
4: Гроза.
3: Жестко.
4: Гроза.
3: Тезка.
4: Гроза.
3: Теща.
4: Гроза.
3: Жутко.
4: Гроза.
3: Чурка. Блин, следующее слово.
4: Квадробер.
3: Как?
4: Квадробер.
3: Хеликоптер.
4: Похоже. Квадробер.
3: Воскопьер. Гороскоп. Следующее слово. Блин.
4: Пол.
3: Понт.
4: Пол.
3: Пошня!
4: Пол.
3: Порт! Порт! Порт! Порт!
4: Пол!
3: Понт.
4: Пол!
3: Порка!
4: Пол!
3: Бурген! Блин! Ай-яй-яй!
4: Ай-яй-яй! Ну что?
3: Все как всегда начинается хорошо, а потом...
4: Да, потому что что-то происходит.
3: Сломается система, что ли?
4: Ты мимо промазал со словом «шлем».
3: Не, у «шлем» ты умудрилась, это вообще невозможно угадать по губам.
4: А вот сейчас тоже?
3: Не, вот что-то другое я вижу по губам, но не эфирное.
4: Гроза тоже мимо.
3: Гроза?
4: Гроза.
3: Была гроза сегодня? Нет, я даже не видел.
4: Я тебе как синоптик отвечаю. Квадробер. Это сложно.
3: Ну, я сказал, геликоптер,
4: да? Ну, ты очень близко был, да.
3: Да уж.
4: И последнее слово было «пол».
3: Но сложно, когда один слог, это вообще
4: еще
3: сложно.
4: Сложнее, да.
3: Да. Я же понт говорил, да? Ну, почти. То есть пол, это кто прислал пол-то? Или кто драл пол-то, интересно.
4: Это слово прислала Анастасия. Мы поздравляем тебя и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Yeah.
4: Ну, а мы пойдем улучшать навыки игры. Наушники челлендж.
3: По всей видимости, да.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?
0: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и в студии люди, которые не привыкли делать кислые щи или серьезную мину, ну или как минимум серьезное лицо. Но мы постараемся специально для вас, потому что впереди серьезная рубрика «Копипаст», где мы разбираемся. Существующий трек, знакомый нам сегодня, это оригинал или все-таки копипаст?
3: Ну что, суть идет, да? Значит, сегодня слушается вот какое дело. Регги-группа под названием Article Sound System против Dua Lipa. То есть группа Article Sound System

0: две штуки 17-го года Live Your Life.
1: Wow.
0: Да, в своем хите две штуки 20-го года Levitating. То есть, Катя и Дина Род, давайте послушаем вместе, копипаст это или нет. Сегодня будет очень глубокий, вообще совсем глубокий анализ ДНК этих двух песен. Так что, вплоть до того, что там будет переплетение вообще в виде мешапа между ними. Так что эфир такой сегодня будет сложненький. Так что слушаем и потом уже обсудим, окей?
1: Я вся внимание.
0: Так, мы сейчас начинаем с Dua Lipa, да? То есть получается трек называется Levitating.

0: прочих артисты говорят, не стырил, а вдохновился.
1: Или заимствовал, да?
0: Да, заимствовал.
1: То есть,
0: на время есть... взял, потом верну.
1: Да, у тебя уже есть подозрение, что что-то есть, да, такое?
0: Идентично.
1: Окей, но в перемешке это еще закрепить...
0: Еще заметнее, да?
1: Да, мнение. Но здесь, вау, здесь просто смотри, что я сделал. То есть я быстро объясню, чтобы потом сплошняком слышали. То есть мешап, это мешанин с этими треками. Получается вокал Dua Lipa и музыка от Article System. Это то, что сначала будет. Дальше будет музыка уже Dua Lipa и вокал Article Sound System, а потом чисто только акапеллы. Этих двух групп или исполнителей.
0: Заморочился, давай.
1: О, да, вообще, я даже мало спал, но с большим удовольствием этим занимался. Ну что ж, слушаем.

0: Ты судья.
1: Да.
0: Что ты бы сказала?
1: Ну или давай суд присяжных.
0: Mm-hmm.
1: Музыкальный суд. В лице Екатерины Бодровой. Считает, что это копипаст. 100%.
0: И так считали многие, кстати, поклонники, фанаты, даже фанаты Дуа Липы. Но ты же понимаешь, что она сама же музыку не написала?
1: Ну, конечно, это целая команда продюсеров делала.
0: Но суд все равно признал Дуа Липу невиновной в плагиате.
1: Ну, все куплено.
0: Да. По мнению судьи, участники группы Article Sound System не смогли доказать, что Дуа Липа вообще когда-либо слушала их песню.
1: Вот эта формулировка, конечно.
0: Просто бред полный.
1: Я бы хотела этого адвоката.
0: Просто капец, какой-то бредятина. Но, видишь, это регги-группы, понимаешь? Возможно, им просто дали что-то, как подарок. Я даже не знаю, что им дали. Но они не стали заморачиваться.
1: Леденец им дали. Мне кажется, ничего не получили, ребята.
0: Это удивительно. Но, видите, так что... У нас в этой рубрике тоже такое
1: такова
0: бывает.
1: Такова жизнь.
0: Ну, Дуа Липа нам всем очень нравится.
1: Конечно.
0: Вот так что, ребята, дружитесь, размножайтесь.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком.

0: 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Тыван» 0+.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masloto.fitauto.ru.
4: Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: Мы в сети. vk.com/dfm. А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Бррррр, биш, бэш, бош. Конничуа, ди народ. Ты попал в пепеш на спортивную часть шоу «Разбудильники». В кроссах наш пепелагиня, не, пепелагиня, вот так, да, пепелагиня Катя Бодрова.
3: И тот еще зорник, диджей Саймон.
2: Ну что же, если твои кроссовки чаще видят диван, чем спортзал, и пресс пока только в виде новостей, не переживай, прокачаем тебя в рубрике «Форма в норме».
3: Ну что, ребята, те самые 10 тысяч шагов уходят в прошлое. Сегодня популярный и эффективен интервальная ходьба, которую придумали в университете в Японии. Правда, придумали аж в 2007 году, но популярность эта ходьба приобрела только сейчас, когда завирусилась в соцсетях. Мы с тобой эту технику уже обсуждали, и я уже какое-то время, несколько месяцев, ее практикую.
2: А и перестала, что ли?
3: Что?
2: Ты перестала практиковать?
3: Нет,
2: или
3: я делаю.
2: А я, кстати, уже больше года наяриваю вот в таком стиле, да.
3: В каком стиле? Давай поясним. История о том, что вам достаточно 30 минут на прогулку. Вопрос в том, как вы ходите. Нужно 3 минуты идти привычным шагом и 3 минуты настолько быстро, насколько только возможно, но не переходя на бег. И вот такой интервальный подход к ходьбе поможет и эффективнее сбрасывать вес, и лучше насыщаться кислородом, и чего там только нет. И нормализовать давление, риск болезней, связанных с образом жизни неправильным, тоже снижается аж до 20%.
2: То есть идешь вальяжно, как обычно, а потом 3 минуты идешь, как будто что-то стерил с магазина, да?
3: Да, или как будто тебе приспичило.
2: Да, да, да.
3: Потом снова останавливаешься.
2: То есть не переходя в бег, вот самое главное.
3: И люди, прохожие в парке, думают, что с этим парнем?
2: Нет, кстати, в парке, где я гуляю, как раз там все прокачаны.
3: Там все занимаются интервальной ходьбой.
2: А еще это, как это называется, эти палочки?
3: Это забавно.
2: Эти палочки, скандинавские. Да, вот там еще и скандинавскими и палочками там идут, там все прокачаны. Это я последний появился, они уже смотрят. А, это не наш был, теперь наш. То есть они сразу меня вычислили издалека.
3: А помнишь, как в сериале были вот эти ходуны или как их?
2: Сериал «Ходуни»? Или «Белые ходоки»?
3: «Белые ходоки».
2: «Белые ходоки» — это же...
3: «Белые ходоки» только в парке.
2: И это «Игра престолов» же.
3: Да, из «Игры престолов». А это ходоки парковые.
2: Слушай, больше ты не приходи в мой район. Тебя накажут. Ты их белыми ходоками назвала.
3: Ну а что?
2: Катя, все,

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: One, two, one, two.

0: не кипишуй, живи без стресса. В этом деле поможем мы, главные разбудильники страны.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Буэнос диос, сеньоры и сеньориты. Санта-Муэрте. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью. Аутентичная кухня. Напитки с мексиканским характером. И крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой, 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.
1: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
5: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
5: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: час будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, алоха, ди народ, welcome. Входи быстрее, пока мы не передумали и не съели все сами. Здесь кофе, пуэр, корень женьшеня и, конечно, шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала, о, Мэри Акуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ава-ава,
1: В очередном разговоре с подругой, и вот что поняла. Мы такие удивительные создания. Почему мы меняем интонацию, когда рассказываем какую-то историю про других людей? Особенно не очень нам приятных. Где я рассказываю историю. Ну и в общем, я звоню этой истеричке, говорю ей так и так. Ну как бы серьезно к ней отношусь. А она мне... Почему мы... Постоянно пародирую.
0: Все по порядку объясни, истеричка, это твоя подруга.
1: Нет, я подруге рассказываю про истеричку, не мою подругу.
0: Это историю рассказываешь?
1: Да, мы всегда, когда рассказываем историю, начинаем менять голос другого человека. А себя никогда, потому что мы адекватные всегда в своих историях. А тот человечек со странностями.
0: Причем это универсально вообще во всех странах мира. И у нас то же самое, да, делаем, да. Вообще, он так вышел, и типа, что это такое? Я не понимаю, почему он пришел вот из этой области.
1: Поэтому
0: да.
1: В каждом из нас немножечко живет актер.
0: Ну, кстати, и мне кажется, это еще способ пережить этот момент снова.
1: Да.
0: То есть ты входишь в образ и переживаешь это снова.
1: Да, и с другой стороны, тоже будет странно монотонно рассказывать историю, тогда вообще ничего не будет понятно.
0: Нет, плохой рассказчик. Все рассказчик. Все уснут.
1: Поэтому, ребята, это нормально, изображать истеричек.
0: Истеричка. А если человек не хочет ничего делать? Помнишь, песня-то из мема?
1: Это уже совсем другая история. Какую хочешь интонацию, с такой и пиши. В группе ВКонтакте, в наших мессенджерах, а также в личку отправляй заявку на пробушку. Как зовут, из какого города, кого будем будить?

0: Знала, что это, по-моему, зумер или альфа. То есть, когда они пишут сообщение, они точку не ставят. То есть, когда ты ставишь точку в конце, это как будто...
1: Так это и я.
0: Как будто агрессия какая-то.
1: Да, так и есть, я тоже не ставлю точку. Если увижу точку от кого-то, то такая, ну...
0: Серьезно?
1: Плохой день, наверное, у человека.
0: А куда делась грамотность вообще?
1: В переписках?
0: Да.
1: Добрый вечер.
0: Интересно.
1: Это новое, как сказать даже, правило, что ли, культура общения.
0: Без всех знаков вообще точку не ставит. Ладно. Ну, а если я уже все, я все сказал, точка.
1: Пиши словом, точка.
0: Хорошо. Длиннее, но и напишу. Ну что ж, в наших мессенджерах тоже заказывайте пробушку и поздравления с днем рождения. Точка. Через одну песню вернемся. Точка.

0: Начинаю читать, точка. В нашем мессенджере, точка.
1: И в группе ВКонтакте, точка.
0: Слушай, это как будто мы по рации разговариваем, знаешь. Поговорила, точку поставила, чтобы человек понимал, что ты уже все сказал.
1: Мы готовы зачитывать восклицательный знак.
0: Эх, ладно, Алина, это двоеточие. Привет, привет.
1: Вспоминаем знаки пунктуации.
0: Да, а то многие из них пишут. Так, разбудите моего молодого человека Диму из Краснодара. Я даже запятую не уже не буду говорить. Он сегодня спал всего лишь 2 часа, прикинь. Но это не повод унывать.
1: Не повод.
0: Ну, а если...
1: Повод погромче сделать радио DFM.
0: А если мозг хочет унывать, что ему делать? Ладно, дружище, просыпайся.

0: Ладно, хватит. Ну, просыпаемся как можем, да? Так, дальше кто пишет? Гилия, точка. Разбушка, она хочет очень... своему другу Кириллу. Он слишком вялый. А мы едем на тренинг по боксу. Просыпайся. Вау, круто. То есть именно ломать грушу полностью, да?
1: Окей. Физкульт, привет. Разбудить моего супруга Николая. Передайте, что я его люблю. Это Людмила, город Новочебоксарск. Почти, почти справился.
0: Новочебоксарск. Вот тогда. Включи тусовку.

0: Машенька.
1: Если бы я писала слово «пробушка», то точно капслоком.
0: Да?
1: Все очень большими буквами. Это было очень громко и эффективно.
0: И восклицательный знак штук 10, наверное, да?
1: У нас впереди игра. Звонить можно уже сейчас. 8-495-956-101-2. Дозванивайся по телефону прямого эфира и забери фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Ой, ну прости, я слушал музыку, не расслышал.
1: 8-495-956-101-2.
0: Ну что ж, мы были уже в офигительных штанах, да? И теперь нам пора кофе и пуэр попить. Это шоу «Разбудильники». Дорогой, дорогая, включи тусовку.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: Накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А к

0: как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «КПП».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Чик-чик, бум! Всем привет! Это пара вычислительная служба под названием шоу «Разбудильники». Ну что ж, напротив меня пара вычислитель сваха Катя Бодрова.
3: И сват диджей Саймон.
2: Найдем пару даже носку в игре «На паре».
3: Играть с нами будет Вера из Краснодара. Верчик, привет!
2: Hello, Вера!
4: Привет!
2: Yeah.
3: Ну и главный вопрос перед нашей игрой. Есть ли у тебя пара в жизни?
4: Да, я уже замужем много лет.
2: Отлично.
3: Ну, значит, пара найдена. Задача и другим помочь. Персонажам, артистам и даже предметам. Версуть нашей игры заключается в следующем. Мы тебе перечисляем персонажей, известных личностей, иногда действительно предметы. И пара, как правило, очевидна. И ты ее называешь. Но если не знаешь, просто кричишь дальше. Всего нужно найти 5 пар. Готова?
4: Ну, давайте попробуем.
2: Вот, например, как мужа зовут?
4: Саша.
2: Вот, и когда мы говорим, Вера, ты уже говоришь? Саша. О, все поняла. Погнали.
3: Правила изучили. Погнали.
2: Итак, крош.
4: Бараш.
3: Первая пара.
2: Да, есть первый ответ.
3: Ослик и А.
4: Боже мой, Винни-Пух.
3: В том числе.
2: Окей, второй правильный ответ. Тимберлейк.
4: Кто?
2: Тимберлейк. Джастин.
4: Фортада.
3: У них был совместный трек. Можно засчитать.
2: А, кто? Если слышишь Шартаба, я думал, кто это за артист Шартаба. Нелли Фортада. Окей. Засчитаем. Третий ответ.
3: А, Есенин.
4: Ой-ой-ой.
2: Есенин. Скажи «Усадьба».
4: Усадьба.
2: У него же усадьба есть в Рязани. Да. Усадьба сказала?
3: Да.
2: Правильно.
3: Без подсказок, видишь как?
2: Погоди, я не подсказывал.
3: Вообще нет. Идем дальше. Ни это разу. Четвертый правильный ответ. Давай.
2: Так, Прохор Шаляпин.
4: Отдых.
3: О, да.
2: А я думал, бабушке скажешь.
3: Легкого поведения.
2: Да.
3: Просто блестяще, в том числе благодаря небольшой подсказочке Саймона. Вера побеждает и забирает фирменный мерч от Radio DFM.
2: Так, теперь время для приветов. У тебя есть ровно 6,5 секунд.
4: Ой, я хочу передать привет всем-всем-всем, кто меня узнал, особенно моему любимому городу Краснодар и, конечно же, ведущим шоу «Разбудильники» Саймон Катя. Спасибо вам большое.
2: Зиба-зиба.
3: Краснодар, включи тусовку.
2: Разбудилки.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Миша Михаил, а Гриша не Грихаил?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бигди-бэнг, бум, пэу, хаюшки, динародушки. Это мы, хлебосольное и астромемное шоу «Разбудилники». В студии астромемологиня Катя Бодрова.
3: И Ниро Пеперенчино, что в переводе «черный перец», Саймон.
2: Сейчас в Мемоскопе тут звезды не светят, они угорают. Лови фановые предсказания на сегодняшний день.
3: Звезды расскажут, какое ты сегодня приложение.
2: Приложуху именно в телефоне, да? Окей. Ну что же, начинает, как всегда, Овни.
3: Приложение для вирусных роликов. Все, что вы делаете сегодня, залетит в тренды.
2: Все в угар переводится. Так, Тельцы.
3: Приложение подкастов. Вы намерены рассказать все истории, которые накопили за последние денечки.
2: Это, думал, для знакомств у нас. Ладно, кому достанется интересно. Близнецы.
3: Мессенджер. Настало время разгребать все задачи, которые откладывали на долгое время. Долгий ящик.
2: И со стикерами, да? Окей, раки.
3: Фотохостинг. У вас проснулся фотограф, который делает эффектные кадры, даже если это фото счетчиков.
2: Ой, а ты видела фото сов?
3: Сов?
2: Да, там чуть ли не...

0: кадр года, где фотограф поймал сову, причем так, то есть сова занимает левую сторону экрана, а справа и вообще этот питомцы, они просто как будто вообще в такой позе, ну, потом увидишь в интернете, поймешь.
1: Ладно.
0: Да, ну это прикольно вообще, поймал момент
1: очень
0: вообще.
1: Очень интересно, ничего не понятно.
0: Да, непонятно, но когда ты увидишь и поймешь, что Сая про сов говорил, вот, и ты уже вспомнишь. Так, дальше у нас львы, да?
1: Приложение социальной сети. Если жизнь — это контент, то вы в нем главный герой.
0: Леваки, где вы?
1: Леваки. Где вы, календарь задач? У вас все распланировано, даже звонок на деревню дедушки.
0: Виси.
1: Сервис прослушивания музыки. Вы тот самый человек в компании, которого просят включить свой плейлист.
0: А, кстати, что добавила недавно в плейлист? Медленно или быстро из песен?
1: Среднее.
0: Среднее.
1: По BPM.
0: Не Chemical Brothers, нет?
1: Да.
0: Вау, это миндальная связь, я так и понял. Так, Scorpioni.
1: Заметки. Вас посетит гениальная мысль. Записывайте идеи, чтобы не забыть.
0: Стрелцы.
1: Навигатор. Сегодня вы уверены в своем маршруте и ведете людей за собой.
0: Козероги.
1: Excel. Сегодня вы получаете удовольствие от структуры, порядка и формул больше, чем от шашлыков.
0: Пока это самое страшное, что было сегодня. Кто же ты назвала? Конечно, не все владеют. И поэтому, даже если ты владеешь, это может прибавить тебе к зарплате, кстати.
1: Если ты владеешь Excel.
0: Да.
1: Звучит, конечно,
0: да.
1: Повелительно.
0: Когда люди ищут работу, да, это как бы, ну, предмет гордости. Так, Водолей.
1: Приложение по изучению иностранного языка. Идеальный день для того, чтобы пополнить словарный запас.
0: Понимаешь, иностранный язык? Рыбы.
1: Фитнес-приложение. Звезды намекают, сегодня никаких читмилов.
0: Погоди, ты что, честно сообщаешь приложухе, что ты читила? Какая ты честная. А минус ты, что-то есть?
1: Приложение погоды. Спрогнозировать ваше настроение невозможно. Оно меняется каждый час.
0: Неужели про них сегодня не забыли? Так, ладно, это шоу «Разбудилники». А только что была рубрика «Мемоскоп» для хорошего настроения на радио DFM. Ну, как настроение?

0: Шай Шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация.
3: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
13: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
14: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат.

0: услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
0: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru. А дальше тусовка. On DFM. Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. От меня репетитора по английскому языку. Сейчас бесплатный урок от Саймона в прямом эфире в рубрике «ABC-дишка». Сай разучивает с нами сленговые слова, выражения на уличном английском. Что
2: да.
1: Сегодня?
2: Сегодня будет слово «гибрид». Это подсказка. Вот. Кстати, да, Катя подметила, уроки бесплатные, так что мне бабки не предлагайте. Так, «pedestrian».
1: Pedestrian.
2: Да, pedestrian. Вот, как ты думаешь, что это означает? Это слово из двух слов.
1: Питек.
2: Как?
1: Питек, значит.
2: Питек, what is that?
1: Ты прям как мой преп по-английскому со мной общаешься.
2: Питек. Так, скажем так, это имеет отношение к телефону и к человеку.
1: Человека-телефон.
2: Но принимается. Человек-телефон. Я представляю, это какой-то...
1: Гибрид, ты же говоришь.
2: Да, представляю, какой-то брейн-рот животное.
1: Слушай, а может быть, это какое-то устройство, чтобы...
2: Не-не, ты далеко ушла. Вот, брейн-рот животное мне больше понравилось. То есть, pedestrian – это термин из двух слов. Pedestrian – это пешеход, и текст – текст. То есть, если у нас пешеход и текст, это получается человек, который текстит в телефоне, причем не поднимает голову и не обращает внимания на текст.
1: Это опасный товарищ.
2: Да. Не обращает внимания на окружающих.
1: Это... Когда ты уткнулся в телефон, да, и не видишь, что вокруг происходит, да. И идешь при этом.
2: Ты pedestrian, то есть pedestrian. Вот. Но, кстати, видишь, общество уже теперь им навстречу идет.
1: Так, каким образом?
2: Потому что в Китае уже сделали специальные зебры для таких людей, которые уперлись в телефоне и голову не поднимают. То есть у них теперь огоньки даже есть по пешеходной переводе.
1: Под ногами, условно.
2: Под ногами, реально. То есть реально горит, когда уже быстрее надо идти.
1: Ну, потому что это действительно небезопасно.
2: Да, кстати, я слышал, что то ли в России хотят тоже тестить такую штуковину.
1: Будет полезно.
2: Да, то есть дублирующий светофор именно по проезжей части.
1: А пока pedestrian – это ругательство тех людей, которые уткнулись в телефон и не смотрят на окружающий мир. Будьте аккуратней.
2: Я думал, похоже на фамилию какую-то. Pedestrian. Подойдите.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.

0: весом, не кипишуй, живи без стресса. В этом деле поможем мы, главные разбудильники страны.
1: Реклама. Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете. О, интернет-решение 129-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-9-24-74-1-16+.
2: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в «Ясный взор», ребенку нужно...
7: Противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Лента и окей. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
1: Мы в сети. Официальный канал Радио ДФМ. В Максе. Просто набери в поиске ДФМ и подпишись.
9: Welcome back and right now.
1: А теперь...

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Салютос, дитусовка! Если ты уже сделал главный подвиг, поднял оба века, поздравляем! А теперь добудем тебя в шоу «Разбудилники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбала Овери Околанджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Оу, yeah.
1: Я помню времена, когда вещи покупали на рынке. У тебя было такое?
0: Да.
1: Особенно, ну, про Африку не спрашиваю, конечно. Особенно, когда холодно зимой, вы с мамой идете на рынок и мерите штаны на картонку встаешь. Ставишь на картоночку.
0: У меня такого еще не было.
1: Ну, конечно, у вас тепло. Зимы-то у вас не было. И чтобы, ну, как бы не мерзнуть, ставишь на картонку, меришь штанишки. Как правило, штаны висят какого-нибудь одного размера, и продавщица так смотрит. Ну, штаны там на два размера, наверное, больше где-то. Вот тут подшить нужно, вот тут подрезать, и идеально просто. И реально мы берем эти штаны, потом еще к швее подрезаем, что-то делаем, и только потом

0: носим.
1: Погоди, а если то, что штаны не сели, а они тебе скидку делают?
0: Какую?
1: Я бы требовал скидку. То есть, у меня, смотри, плохо стоит.
0: Нет, хотя, да, торговаться-то торговались.
1: Вот это я умею. Так что, если тебе надо куда-нибудь прийти...
0: Я вообще не умею торговаться.
1: Я же южный человек, как раз. Если не торговаться, ну, это ЛОХ. Тебя назовут. Понимаешь, это тебе ЛОХ, да.
0: Да, зато сейчас все покупки в онлайн-маркете. Мне так удобно. Я практически забыла, что такое торговый центр, честно говоря.
1: То есть все свои размеры знаешь?
0: Да.
1: А, окей. Я онлайн уже давно покупаю, даже когда это еще не было модно. Я все размеры тоже знаю. Но по магазам я люблю ходить. Это для моей работы, ну, полезно. То есть как для мировоззрения. И по магазам за продуктами я до сих пор хожу. То есть хотя я и заказываю онлайн, но иногда надо просто...
0: Посмотреть, что люди носят.
1: Да пойти, как крот полез внутри и искать сами спелые авокадо. Понимаешь? Помять. До сих пор я этим занимаюсь.
0: А самое вкусненькое, ты знаешь, да? Что вот чуть-чуть руку подальше надо засунуть.
1: А потому что они специально подальше именно и хранят, конечно.
0: Да, мы вычислили.
1: Знатоки, как крот, как раз покупают все в магазинах.
0: Неважно, как ты шопингуешься, на картонке, в онлайн-маркете или в торговом центре. Заказывай себе пробушку или пробушку своим родным и близким. Группа ВКонтакте под последним постом ждем. Имя, город, кого нужно разбудить, а также отмечайся в наших мессенджерах.
1: Да, Marketplace это другое приложение, а у нас свое есть, у нас есть свой мессенджер. Так что туда заходи, заказывай пробушку и поздравления с Дере. Причем в любом уголке мира вычислим именинника и поздравим. Устно.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, а я, помнишь, я же брат от другой мамы. Диджей Саймон, черный перец.
1: Заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом ждали. И в наши мессенджеры тоже можно отправить, как тебя зовут, где живешь, кого хочешь

0: разбудить.
1: Я у нас в мессенджере, вот в личке пишет Даша. Привет, разбудилники. Мне нужна пробушка, как никому. Не спала всю ночь, йо-йо-йо-йо. Из-за подростков, что шумели под окном. Сделайте что-нибудь с этим. Кричали на секс, да?
2: Всю ночь.
1: Всю ночь, прикинь.
2: Ну что, бывает. Молодость она такая.
1: Но надеюсь, этот трек подростки тоже понимают.

0: У Танюшу из Костромы, у нее сегодня годовщина свадьбы, намечается грандиозное мероприятие, им 10 лет. Пробушка нужна, как никому другому. Вот настоящая подруга Лида.
1: О, Лида, молодец. Кстати, Кострома мне очень понравился как город. Вот. Я был в Костроме то ли пару раз, то ли вот. Ну что ж, Кострома! Включи тусовку!

0: разбудить моего сыночку. Левушку Солохина, чтобы проснулся и улыбнулся, просит Динара.
1: Уменьшительно, ласкательно, это отдельное искусство.
0: В России.
1: Вообще в русском языке, вообще. Как там еще раз?
0: Сыночка.
1: Сыночка, Левушка. Поехали.

0: Кать, давай поиграем с тобой в игру.
1: Жуть какая. Давай. 8-495-956-101-2. Страшно прекрасные подарки ждут тебя, если ты звонишься по телефону прямого эфира.
0: Ой, ты фильм «Пилу» помнишь еще?
1: Да.
0: Давай сыграем мы с тобой в игру. А если повторишь номер еще раз, я тебя буду щадить.
1: Щадить? Я тебя щадить буду. 8-495-956-101-2.
0: Вот так. Ну что ж, запомни, это шоу «Разбудилники».
1: Я тебя щадить буду.
0: А эндорфина повышающая, поэтому щадить надо обязательно. Скоро вернемся. А так пока. Тусуйся.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Маяк.
1: Чири-чири, бэнг-бэнг, дратути, ди комьюнити. Это глаза распахательное шоу
2: «Разбудилники».
1: В эфире самарская глаза распахательница Катя Бодрова.
2: Ладно, африканский глаза распахатель, диджей Саймон.
1: Каждые 5 секунд в мире, оказывается, кто-то вспоминает, что забыл, зачем зашел в комнату. А мы не забыли, что у нас сейчас игра 5 сек.
2: Играть с нами будет Катя из Ульяновска. Катюш, привет.
1: Тезка, вау.
3: Привет, привет, здравствуйте,
2: ребят. Вот привет. Бы хоть раз случилось такое, что тебе Саймон дозвонил. Я сижу в окружении двух Саймонов.
1: Кстати,
2: а пока ты загадывай желание, Саймон.
1: Интересно, как тебя называют близкие друзья? Катюндра или Катюшка?
2: Ты кому обращаешься?
1: А вы же...
2: К игроку или мне?

0: Ой, а надо было смеяться.
1: Так, конечно, мило вообще.
0: Каток. Это, назови, скажи, кто тебя так назвал? Сейчас пойдем.
1: Нехороший человек.
0: Все, пойдем.
1: Я тебе его потом покажу.
0: Хорошо. Попрошу, мы вышли и разберусь с ним.
1: А самая милая котенок. Вот бабушка так называет. Котенок.
0: А котюндра тебе нравится?
1: Нет. Это тоже плохой человек.
0: Все, понял. Короче, не говорит котюндра.
1: Ладно, у нас игра опять сек. Что в ней будет происходить, Катя? Мы тебе называем всякие разные категории слов, а твоя задача за 5 сек дать 3 слова каждой категории. Если справишься хотя бы со сколькью.
0: Ну, с тремя, да? Или как там?
1: Со сколькью. Со 3 заданиями из 5, считай, победила.
0: Ну что ж, поехали. Катя, не Бодрова, а Катя игрок. Назови 3 способа охладиться.
2: Выпить воды, прыгнуть в бассейн, ванна со льдом.
0: Молодец, просто браво. Браво.
1: Катюш, назови, пожалуйста, 3 пальца.
2: Указательный, безымянный, большой.
0: Окей, молодец. 2 фаланги, конечно.
1: Сообразила, да?
0: Да, браво. Так, дальше это у нас 2 правильных ответа. Да так, Катя, назови 3 головных убора.
2: О, господи, шляпа, шапочка для бассейна, кепка, кепка.
0: Кепка, Панама.
1: Успела. Ну что, 3? Выполнено задание.
0: Уже 3, браво. Это же полная шляпа.
1: Только ровно наоборот, это полный успех. Катя, ты побеждаешь в игре 5 сек и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Надеюсь, ты поняла именно по поводу вопроса 3 головных убора, да?
1: 3 головных
0: убора.
1: Полная
0: шляпа, да. Это не к тому, как она выступила. Так, Катя, у тебя теперь есть 7 секунд на привет.
2: Я хочу поздравить с днем рождения мою коллегу Алину. Она вот сидит рядом со мной. Вау. Хочу пожелать ей, чтобы она всегда улыбалась, как сейчас. Ей эта улыбка очень идет. С днем рождения, Алинушка.
0: Давайте, наверное, споем, Кат, с тобой, наверное, вот с днем рождения, Алина.
1: С днем рождения, Алина.
0: С днем рождения, Алина.
1: Рассинхрон, но от души.
0: Это как всегда.
1: Ну что, Алина, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, и как это может быть? Утренник – это мероприятие. Дневник – школьный документ. Вечерник – студент. А ночник – лампа!
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
4: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Раз в год даже царь зверей говорит.
6: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
7: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка
7: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Нет трек.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM, и в студии люди, которые знают, на какую музыку наложить твой рилс.
2: Наложить. Это самое главное.
1: Да. Нет трек. Здесь Сай ставит нам треки, которые гуляют по просторам интернета. Нахаживают, так сказать, 10 тысяч шагов.
2: Есть слоган. Все, что происходит в... интернете.
1: Остается в интернете.
2: Да, я думал, Вегас чуть-чуть хотела сказать. Да, действительно. Поэтому интернет навсегда. Запомнить, как Kanye West перепел хит «Ласковый май», «Седая ночь».
1: О, да.
2: На английском языке. А точнее, хит, кстати, исполнил не Kanye, а нейро Kanye West, потому что он был сгенерирован искусственным интеллектом. Ну что ж, слушаем «Нет трек вселенского масштаба». Kanye West, «Silver Night».
1: Слушаем и подпеваем.
2: Да, то есть «Седая ночь». Let's go.

0: Потрясающе, потрясающе. Смотри, Кат, в интернете многие писали, что Канье теперь наш. Вот. Поэтому давай, наверное, ну, так сходу подумаем, то есть как бы русифицировать его имя.
1: Канье Уэст?
0: Да, то есть Канье Вестов.
1: Канье Вестов. Да. Хорошо.
0: Канюха Вестович. Так, что еще может быть?
1: Конюха.
0: Конюха. Канье Западный. Уэст.
1: Канье Западный.
0: Канье Западный.
1: Да, хорошо. Но он сейчас называет себя еще Е, может быть, отсюда еще пойти.
0: А, Е? Е. А это слишком коротко для русского.
1: Ешечка.
0: А, Ешечка?
1: Ешка.
0: А я думал, для
1: русского. Это наш Ешка.
0: Я думал, для русского языка слишком короткий. Е, это обычно имена же по длине.
1: Все, суффиксы добавляем и готово.
0: Ешечка.
1: Ешечка.
0: Ну, или канник.
1: Канник. Что-то на вкусном.
0: Канник Вестов.
1: Я подкусила канника.
0: Вот, теперь канник наш.
1: Так, наш краш.
0: А, краш, вот так, да? Ладно, канниш Вестабаева. Зиба-зиба всем за внимание. Это шоу «Разбудилники». Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года.

0: АО «Тэбан» 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют ПДЦ пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Вялкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видео. Видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: It's showtime! Прива! Ди-прива! Ну что же, ты сейчас, если ты ди-человек, ди-народ, иди ди-персон. Ты сейчас попал не в ВВВ-Ленинград, а в ВВВ-шоу «Разбудильники». В студии амбассадор утра начинается не с кофе, а с фронталки Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире рубрика про генераторов лайков. Или лайка. Все, как блогер прописал.
3: Mm-hmm. И сейчас уже, долгое время, точнее, у блогеров в их аккаунтах вирусится дофаминовый букет. Знаешь, что это такое?
2: Что-то съедобное?
3: Нет, это букет цветов. Но это главный тренд во флористике в последний год. Mm-hmm. Даже годы. Что он собой представляет? Ультраяркую, пышную, нарочито контрастную цветочную композицию, главная цель которой – вызвать мгновенный всплеск гормона радости, то есть дофамина. Mm-hmm. И эти букеты получили название «дофаминовый букет».
2: Прикольно.
3: Красиво, невероятно.
2: Wow.
3: Нравится очень. И на самом деле этот тренд зародился в Азии, в частности в Китае, и вот дошел до нас. Вырос из концепции дофаминового декора и стиля одежды, вот где сочные цвета используются как терапия против стресса и серости.
2: Ну, кстати, на этом можно не остановиться. Если есть уже есть дофаминовый букет, можно дальше пойти. Эндорфиновый букет. Окситоцин там, и как там еще гормоны?
3: Окситоциновый
2: букет.
3: Главное, не кортизоловый.
2: Кортизоловый букет есть уже название в России.
3: Нет, кортизоловый букет, это когда он провинился и пришел тебе дарить.
2: А, вот как?
3: Да.
2: А этот думал букет на букву «Г».
3: Или так. Ребята, дарите девушкам цветы. В особенности дофаминовые букеты.
0: Это шоу «Разбудильники».
2: Саймон
3: и Катя.

0: мама мия. Давай, давай.
1: Рэп прогноз.
0: One, two, one, two. Проверяем.

0: интересам, не кипишуй, живи без стресса. В этом деле поможем мы, главные разбудильники страны.
1: Реклама. ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Раз в год даже царь зверей говорит.
6: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сети vk.com/dfm.
7: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И сегодня мы русифицировали Канье Уэста. Теперь он Канье Уэстович.
2: Причем Канья. Канья Уэстович.
1: Узнали, что для ребят, которые уткнулись в телефоны и не смотрят на дорогу, есть отдельное название. Спойлер, приличное. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит Дуа Липа, вы ничего не докажете. Кто слушал наш эфир, тот поймет.
2: Да. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мэри Окуланджа. Где народ? Если работа сегодня не убежала в саванну, значит, все под контролем. Пусть твои мысли будут легче, чем пенка на капучино. Катя поймет, и кофеманы. И пусть твой день будет бодрее, чем кофе в Турке. Ты такой пьешь?
1: Конечно.
2: Окей, все. Во всех соцсетях я диджей МС Саймон. Латинскими буквами целую.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Послушали именно этот трек. А это уже я, Тимур Белов, тоже вписался. Ну, можно сказать, пришел на все готовое, когда наши разбудильники Катя и Саймон бодрые ребята, всех разбудили, всех взбодрили. Мне остается одно — сохранить, на самом деле, этот настрой. Ну, я буду стараться. И если я говорю, что буду, то это точно, практически 100% гарантия. Можете в этом не сомневаться. Ну, вы пока там давайте настраивайтесь на общение, на игры, на подарки. Все это у нас ожидается впереди. Заодно и прокачивайте свои динамики самыми бодрыми треками. Даже если находитесь на работе, ну, можно немного сделать погромче, чтобы всех присутствующих там взбодрить. Шаус, Won't Forget You, и также Alan Walker, Broken Strings, впереди.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
3: Принять бестабильные стенокардии, перенесенных инфаркт миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на Туту, точка ру, 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

проблемы и все такое. И при этом не будет перебивать советами. Это самое главное условие. Просто выслушает, и главное, пометочка, за деньги. Говорят, что многим людям проще поныть и пожаловаться абсолютно незнакомому человеку, потому что нам всем говорят с детства, там, не ной, нельзя ныть и все такое. А незнакомый человек, он же тебе никто, ну, понимаете, это не друг, не, он тебя осуждать не будет, ты просто поныл и все. Это что получается? Теперь можно официально устроиться даже без психологического образования, да, слушать нытиков, молчать, не давать советов и за это еще получать деньги. Ну, хорошо придумали. Нужно взять на заметочку, а вдруг пригодится. Дополнительный заработок.

0: Ну, слушайте, а может быть не в пинг-понг поиграем, а в кинобрейк сегодня? Вот какое-то такое настроение, киношное. Ладно, давайте в кинобрейк. Еще раз номер 8-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее. Пусть именно вам сегодня повезет. Удачи.
1: 30 лучших треков.

0: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
2: Вялкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
1: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущий скидки. Скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово.
10: Но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
16: Наше лето как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
17: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры.

0: загаданный фильм, сериал или актер. Сегодня это у нас будет фильм, и постарается его разгадать Василий, инженер из Санкт-Петербурга, присоединяется к моей компании. Василий, привет, доброго дня, как там в Питере погодка сегодня?
1: Привет-привет, погода оставляет желать лучшего, дождик. Вот, 15-16 градусов. Но терпимо, Питер такой.
0: Ну, слушай, стандартное лето, мне кажется, для Питера. Иногда там солнышко выглядывает все-таки. Вы сразу моментально.
1: Иногда, да.
0: На водоемы. Да, вот сколько раз я был в Питере, ну, я зачастую все-таки попадал именно в такую хорошую погоду. И Питер мне запомнился всегда солнечным таким, знаешь, ой, прекрасным городом. Василий, ну сейчас все-таки не про Питер, сейчас у нас про игру. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
1: Я готов.
0: Тогда начинаем игру.
2: Подсказка первая.
0: Главный герой этого фильма – пес. И как бы странно это все-таки мне звучало, но именно собака рассказывает историю своей жизни и жизни этого своего хозяина, точнее, да. Ну, того человека, который тоже там играет немаловажную роль в этой картине. Вот такая вот история. Ну, это так, поверхностно.
1: Так. Да, я понял. Так, ну, пока ты даже много фильмов про животных, даже пока не знаю, что сказать. Ну, надо вторую подсказку.
0: Давай, возьмем, без проблем.
2: Подсказка вторая.
0: Вот, пожалуйста, пару слов о хозяине. Зовут этого хозяина Дэнни Свифт, и он, между прочим, профессиональный автогонщик, который мечтает попасть на Формулу-1. Есть у него такая мечта. Любитель скорости. И собака, кстати, эту скорость тоже любит. С ветерком прокатиться. Жух! Одно удовольствие прям.

0: Судя по этому, я понимаю, что нам необходима третья подсказка, да.
1: Я думаю, что...
2: Подсказка третья.
0: Ну, слушай, Василий, осталось выяснить, как зовут этого пса, вот, который главную роль исполняет. Послушаем довольно небольшой фрагмент из этого фильма. Внимание сюда.
3: Привет! Я кое-кого привез.
4: Ты что, мечтал о собаке?
3: Сам не знал. Увидел объявление об их продаже, не сдержался. Все верно, Энцо?
4: Энцо, типа как Феррари, просто отпад.
0: Ну, я думаю, что это была очень хорошая подсказка. Итак, Василий, как ты думаешь, что за фильм сегодня загадал в кинобрейке?
1: Я вот честно, даже в голове не укладывается, что это может быть за фильм. Так, ну, у меня в голове какой-нибудь там Бетховен, может быть.
0: Бетховен. Несмотря на то, что собаку в этом фильме зовут Энцо. Хорошо принимается, проверяем. Ну, Бетховен, нет. Сегодня была совершенно другая история. Это был фильм «Невероятный мир глазами Энцо». Трогательная история пса, который любит скорость, ну и, собственно, хозяин его тоже любит скорость. А загадал я этот фильм не случайно, потому что сегодня отмечается Всемирный день собаки. Я думал, какой же фильм? Я вспомнил, что есть такой потрясающий фильм про скорость, про собаку. «Невероятный мир глазами Энцо». Обязательно посмотри, если любитель ты прокатиться с ведерком, то фильм тебе однозначно должен понравиться. Ну, платочек так на всякий случай носовой тоже захвати. Там есть такие моменты, когда хочется прям расплакаться. Спасибо, Василий, за игру. Санкт-Петербург.
1: Привет, ты можешь передать?
0: Ну, слушай, если подарка ты не получаешь, так как не одержал победу, ну да, ладно, давай. Такие вот подарочки, приветики в твоем исполнении.
1: Да, кому? Хотел бы передать привет своей супруге Ирине. Она дома. Вот. Большой, сильно-сильно... детям. Ева, Артем, Саша. Я вас тоже очень сильно люблю.
0: Отлично.

0: что могу сказать? Лето в городе, погода соответствующая, прекрасная температура воздуха плюс 29-31, вечером ожидается до 27 градусов, влажность при этом 35%, а ветер восточный 4 метра в секунду. Завтра приблизительно такая же погода.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечит зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
7: Buenos dias, сеньоры и сеньориты. Santa Muerte. Первый мексиканский иммерсивный ресторан открыт. Танцы днем и ночью, аутентичная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции. Ждут тебя на Мясницкой 13. Бронируй стол на сайте santamuerte.bar и врывайся в мексиканские страсти. 18+.
1: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
8: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
8: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Продолжите фразу «Лето для меня это». «Лето для меня это». Вот давайте именно так. Ваши варианты принимаются в Максе. 965-115-5-115. Записывайте короткие голосовые. Послушаем.
1: Будь на связи. Пиши в эфир «Радио ДФМ». В «Мессенджер Макс». +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

предложил продолжить фразу. Лето для меня это. Ну, понятное дело, что у каждого свои определения. Поэтому вот решил поинтересоваться. Номер для ваших сообщений 965-115-5-115. Все принимается в Максе. Вероника написала, Виктория точнее, да. Лето для меня это сначала пахать на огороде, потом наслаждаться урожаем и потом уже чилить у бассейна. Вот такое сообщение. Послание от Алины. Лето для меня это бесконечная борьба с комарами. Ну, видимо, они тебя очень сильно любят, Алин. Тебе нужно с собой расположить какого-то такого, знаешь, надежного комаролова. И пусть на самом деле это будет твой самый любимый человек. Угу, правильно. Вадим пишет. Для меня лето это когда я наконец могу ходить по дому без носков и не жалеть об этом, что не купил тапки. Тоже не жалеть. Когда мой холодильник работает на полную катушку, холодные напитки, мороженые, фрукты, зимой там только майонез от Руслана. Зато честно. И вот еще одно сообщение. Лето это когда вместо снегоуборочной машины у тебя в руках газонокосилка. И если ты живешь в доме своем, никакое время года это не повод отдыхать. Ну, такая вот философия. Философия газонокошения Дмитрия. Ну что ж, Дима, удачи тебе. Мы с тобой.

0: Трек «Let's Get It Started» очень хорошо знаком. И как только вы услышали, я уверен, вы сделали погромче, чтобы прокачать свои динамики. Я поступил так же. А что у нас впереди?
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать. Вы знаете, что делать?
0: Если вы сейчас такие: «А, я не знаю, что нужно делать, я не знаю, зачем, куда, чего, почему», без проблем объясню. В Максе принимаются все ваши сообщения. 965-115-5-115. Именно на этот номер отправляйте музыкальные заявки. Что вы хотите послушать? Вполне возможно, рандомайзер выберет именно вас.
2: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7-965-115-51-15. 965-115-51-15.

Самое время выяснить, кому сегодня повезет в нашем рандомайзере, да. Рубрика «Ом-Ом Рандом» начинается прямо сейчас. Ваши музыкальные заявки, ну, большая часть их уже прилетела в наш Макс. 965-115-5-115, именно на этот номер, кстати. Даже если за последние несколько минут вы ничего не успели сделать, у вас еще в запасе есть, ну, буквально секунд 30, пока этот процесс не остановится и не будет выбран тот самый заветный трек, который мы сегодня будем слушать. Ну что ж, давайте посмотрим, какие музыкальные заявки уже прилетели к этой секунде. Пишут нам: «Изнываем от жары, хотелось бы послушать что-нибудь такое, знаете, прохладненькое, прохладную песню, например, Imagine Dragons, Radioactive». Ну, для меня это далеко не прохладный трек, такой достаточно согревающий. Avicii Levels, просит Артем. Rio Shine On, Ужель Moving to the Sun. Виктория хочет послушать VR Wolf, «Один за всех». Пишет Александр: «Если мне повезет, Linkin Park, What I've Done». Посмотрим, Саш, повезет или нет. Музыкальных заявок сегодня было немало, да, огромное количество. Я только некоторые успел озвучить. И вот уже видно, кому повезло именно сегодня. Елизавета отправила сообщение, написала на следующее: «Ужель. Moving to the sun. Ужель». Так, движемся навстречу солнцу. Хотя, если за окном плюс 30, наоборот, от солнца ближе к кондиционеру хотелось бы. Трек найден, музыкальная заявка исполняется прямо сейчас.

0: Самое время получать солнечные ванны, если вы этого хотели давно. Температура воздуха плюс 29-31, на протяжении всего дня никакого дождя, а вот поздним вечером, возможно, осадки. Имейте это в виду, влажность при этом 35%. Лето продолжается.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Мы в сети. Сайт dfm.ru.
1: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
1: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Привет от меня, Тимура Белова. Вы слушаете Радио ДФМ. Я вам желаю хорошего продолжения этого рабочего дня. И вот знаете, все-таки, несмотря на то, что все мы уже взрослые, погрузиться в детство иногда так хочется, очень прям хочется. И в Омске, в одной из кофеен, решили тут порадовать своих посетителей. У них была акция, ровно один день она продлилась, когда за свой любимый напиток кофейный можно было расплатиться не как вот сейчас, деньгами, да, или картой, а как в детстве, листьями от деревьев. Приносишь такие листочки и говоришь: «Мне, пожалуйста, американо или капучино». Это на самом деле так мило. Вот было бы хорошо, если бы еще ипотеку можно было выплачивать таким же образом, да? Но это уже совершенно другая история, это уже моя фантазия. И у меня вопрос: по каким моментам из детства вы скучаете больше всего? Ответьте, пожалуйста, честно. Все принимается в нашем Максе. Запоминайте номер.
1: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.

0: Знакомиться на wildberries.ru.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на concert.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайва. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайва. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Welcome back, and right now.
10: А теперь тусовка
9: on DFM.
10: Потому что радио DFM.

Avicii, это Джеймс, с нами в этой компании на Radio FM и трек под названием Levels. А у нас тут вопрос, по каким моментам из детства вы скучаете больше всего? Все принимается в нашем Макси 965-115-51-15. Прямо сейчас отправляйте. От Ксении вот, пожалуйста, сообщение. Скучаю по двору и улице как главному пространству для открытий. По играм в резиночке, пряткам, казаки-разбойники и все такое. Скучаю по жизни без телефона.

0: телефоном. Лучшее воспоминание, когда девушка приходила с инокоса и приносила угощение от зайчика. Это пишет нам уже Виктория. И обычно это было то, что он не доел в обед. То есть яйца, сало, молоко. Я так радовалась, и момент этой идеи не передать просто словами. Хотя просто не так. Вот, знаете, просто в жизни ни яйца, ни сало, ни молоко я вообще не ел и не ем до сих пор. Только от зайчика. Короче говоря, если ты хочешь, чтобы Виктория съела все, что угодно, нужно просто сказать волшебные слова. Ну, вы поняли, да? От зайчика. И все. Анна из Уссурийска. Давайте послушаем эту девушку. У нее тоже есть история, связанная с детством. Приятно какие-то воспоминания. Но, может быть, не очень. Сейчас узнаем.
1: Запоминающий момент с моего детства – это как мы с сестрой старшей сварили кашу из песка в стиральной машинке. Раньше были такие стиральные машинки, синие, как бочки. Еще и пытались ее включить. Как сейчас помню. В общем, люлей от родителей получили капец.
0: Да, я думаю, что такой каши мама и папа точно не ожидали от вас.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также Booking и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: в котором, я уверен, вы должны принять участие. Вот именно вы. Угу. А если желаете получить подарки и, собственно, уйти не с пустыми руками, тогда прямо сейчас звоните 8495-956-1012. 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее, я уверен, именно вам сегодня повезет.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Без комиссии.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
9: О, пани, о, пани.
8: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
15: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
16: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
17: Накопить на квартиру надо.
18: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
19: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
20: Ну?
19: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
21: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивный

0: Модульная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Прекрасная девушка, торговый агент из Барнаула, не удержалась. Она дозвонилась, чтобы принять участие в квизе. Привет, Татьяна, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Привет.
0: Признавайся, как у тебя стартовал июль? Вот уже второй день. Что новенького, что интересного?
1: Отлично стартовал. У нас жара стоит 30-32 градуса. Угу. Просто все плавится. И, не знаю, ощущение лета, по крайней мере, мы чувствуем, что она.
0: Ну, хочется верить, что в машине кондиционер все-таки работает и работает исправно. Хорошо. Я предлагаю проверить такую жару, твою реакцию, все ли с ней в порядке. У меня для тебя вопросы, ты на них ответ, а потом мы почитаем количество правильных. И хочется верить, что их, собственно, будет огромное количество, и ты сможешь опередить абсолютно всех, кто принимал участие в квизе на этой неделе, и станешь самой лучшей. Хочется вот прям в это верить, Татьяна. Давай, не подведи. Ты скажи мне, ответь на самый главный вопрос, прежде чем начнется вот эта самая ответственная минута. Ты готова? Собралась уже?
1: Я готова, я собралась.
0: Ну, отлично. В таком случае твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. 2 июля, Всемирный день собаки. Какая порода собак, название на букву Ч, считается самой маленькой?
1: Чихуахуа.
0: Это правильный ответ. Как называется профессия человека, который занимается воспитанием и дрессировкой собак?
1: Кинолог.
0: Верно. День уфолога празднуется сегодня. В каком фильме на инопланетную тему снялся актер Уилл Смит? Там он часто еще ходит в черном костюме.
1: «Люди в черном».
0: «Люди в черном», верно. Марго Робби отмечает день рождения. Назови фильм 2023 года, который собрал более миллиарда долларов, где Марго Робби сыграла главную роль. Это Барби или Круэлла? Барби, молодец. Послушай фрагмент известной песни и скажи, кто ее исполняет. Внимание сюда.
1: Это группа «Аква».
0: «Аква», верно. 166 лет назад был основан российский город, который стоит на берегу Японского моря. Что это за город?
1: Владивосток.
0: Владивосток, молодец. И еще один простой вопрос. Сколько букв «В» в слове «Владивосток»?
1: «В» — Владивосток. Две.
0: Совершенно верно. Вопрос из школьной программы. Какой знак препинания ставится в конце повествовательного предложения?
1: Точка.
0: Точно?
1: Повествую, да, точка.
0: И это абсолютно правильный ответ. Это, знаешь, как на экзамене. Точно? Не вопросительный, не восклицательный, не растерялась, хорошо подготовилась. Так, но если не изменяет мне память, у меня память вообще короткая, буквально несколько секунд назад я ни разу не нажал на кнопку, где был бы вот этот вот звук, понимаешь? А значит, все ответы были правильные. Чихуахуа, кинолог, люди в черном, Барби, Аква, Владивосток, две буквы и точка. Это 8 правильных ответов.
1: Ура!
0: Так, ну что я могу сказать? Татьяна, дорогая Татьяна, город Барнаул. Завтра я тебе обязательно перезвоню, мы будем подводить итоги этого квиза и выбирать самого лучшего. Но если завтра кто-нибудь наберет девяточку, тогда у тебя появится достойный соперник. А если такого не случится, то все, будь уверен на все 100%, ты станешь the best просто. Танечка, потрясающе, молодец. Я тебя поздравляю. Ну и давай, как можно громче, слово «квиз» на всю страну. Раз, два, три, Таня.
1: Квиз!

0: включая тусовку в нашей компании «Медуза» и «Бекки Хилл», «Good Boys», «Lose Control» на радио DFM. Ну, я, в принципе, не сомневаюсь, почему именно «Бекки Хилл» они взяли. Потому что она, эта девушка, берет с большой легкостью самые высокие ноты. Молодец девушка, да. «Lose Control». Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. Далее встречайте моего коллегу Артема Скорбогатова. Это радио DFM. Включи тусовку. Сделай это с друзьями, сделай это с коллегами, сделай это со своим начальником. Всем понравится. Самое время получать солнечные ванны. Ну, если вы об этом мечтали, тогда имейте в виду, что температура за окном подходящая, плюс 29-31. На протяжении всего дня никакого дождя, а вот поздним вечером возможны небольшие осадки. Влажность при этом 35%.
1: Реклама. ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0 плюс.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
5: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Мы в сети vk.com/dfm.
7: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: DFM Sound только что легко и непринужденно в эфире радио DFM. Ну и коли стартовал сезон свадеб, то и новость это окажется впору. Однако не с самым радужным подтекстом.
1: Что случилось?
0: В Нью-Йорке парень сделал предложение своей девушке и был арестован. А почему, спросите вы? Да потому что для своего романтического поступка он выбрал башню Empire State Building высотой 440 метров, на шпиль которой он вместе с возлюбленной и забрался. Причем без всякой страховки.
1: Романтика!
0: Ну да, гормону в голову-то ударили, а про безопасность можно и забыть. Что, собственно, допрос потом и подтвердил.
2: Ой, память почему так шибла.
0: Всем бодрого доброго! С вами уже Артем Скоробогатый. Совсем скоро обязательно разыграем наш фирменный мерч. Для этого только не пропустите, пожалуйста, мой специальный сигнал. А пока хочется просто пожелать вам легкого рабочего дня.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе

Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Welcome back, and right now. А теперь тусовка. On DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: чем вопрос, который я готов адресовать прямо сейчас Станиславу. Станислав, мы вас категорически, здрасте.
1: Добрый день.
0: А откуда вы к нам пожаловали?
1: С Уфы.
0: Хорошее дело, лето полным ходом у вас.
1: Да, жара.
0: Радуемся, у нас тут тоже тридцатничек давит. Ну что, Станислав, давайте поиграем. Тем более, что на кону у нас фирменный приз от радио DFM. Все, как вы и хотели. У меня для вас готовы три новостных заголовка. Я их читаю друг за другом. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно его и получаете. А если останется время и вдруг получится так, что вы не одержите победу, мы послушаем ваши фирменные приветы. Подумайте пока, кому бы вы их хотели передать. Минздрав утвердил новый стандарт, согласно которому граждан с депрессией будут лечить разрядами тока. По-вашему, это правдивый заголовок или нет, Станислав?
1: Неправда.
0: В мессенджере Max заблокировали официальный канал компании Apple. А?
1: Правда.
0: В короткометражках актеров начали заменять искусственным интеллектом.
1: Неправда.
0: Нет, это, к сожалению, правда. Да и вообще, Станислав, дорогой человек, везде вы промахнулись. Но вот, к сожалению, бывает такой день, когда ничего не получается. Давайте подведем итоги. Правда, Минздрав утвердил новый стандарт, согласно которому граждан с депрессией будут лечить разрядами тока. Нет, неправда. В мессенджере Max не блокировали официальный канал компании Apple. Мне кажется, что его там вообще
1: нету.
0: Да, нету. Ну и таки да, в короткометражках актеров начали заменять искусственным интеллектом. Дожили. До ваших приветов, Станислав. Пожалуйста.
1: Да, передаю всему городу.
0: Вот так скромненько.
1: Алло.
0: Да, скромненько.
1: Да, да. Ну, проиграл, что, да?
0: Я понимаю. Не надо, не стоит. До следующего раза.
1: Термокружка меня порадовала.
0: Кто порадовал?
1: Термокружка.
0: Могла бы, но не порадовала. Друзья, вернусь совсем скоро. У нас на очереди любопытная рубрика «Перевернутый календарь». Смекнули?

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
3: Как понять, что ты уже взрослый?
4: А-а-а.
3: Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».

0: и поймут друг друга с полуслова.
1: Пурга!
2: Пурген!
1: Перец!
2: Пиндел! Перец!
1: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
14: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
16: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
15: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
0: Премьера на домашнем.
17: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
17: Я здесь, рядом.
0: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, время рассказать вам о том, что же сегодня такого происходило в этот же день, но только в прошлом. Господи, немножечко сбился и не того. Ага, вот. В 1860 году был основан город Форт Владивосток. Угу. А в 2002 завершилось первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре. Смельчаком, решившимся на такое вот рискованное приключение, стал американский миллионер Стив Фоссет, который провел в пути целых 13 суток, преодолев 31 тысячу километров со средней скоростью 320 километров в час.
1: Да, это жестко.
2: О погоде.

0: Максимум плюс 26 и лишь облачно.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также Booking и подписки.

Восточная кухня, напитки с мексиканским характером и крутые акции ждут тебя на Мясницкой, 13. Броневый стол на сайте santamuerta.bar. И врывайся в мексиканские страсти. 18+.

0: Да, Every Time и Touch только что в эфире радио DFM. Ну а если заходить на территорию прогрессивной мужской моды, то на этой самой неделе моды в Париже представили весьма необычную обувь. Это пластиковые прозрачные туфли, демонстрирующие голую стопу своего владельца. Представляете? Да, ну а вы можете продемонстрировать свою интуицию или же свою разборчивость в новостной повестке и стать счастливым обладателем фирменного приза от радио DFM. На очереди игра «Что было дальше?», посему ждите мои отмашки первыми, дозванивайтесь в студию и пробуйте. Пробуйте отгадать концовочку новости. Я же вас категорически приветствую. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Да, много не работайте и мало тоже.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий

0: ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал.

0: Итак, чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника. А пока давайте-ка поговорим с Владой. Влада, здравствуйте.
1: Привет.
0: Ой, плохо было слышно. Здрасте. А откуда вы к нам пожаловали? Расскажите, пожалуйста.
1: Мы из Питера.
0: Из Петербурга.
1: Кстати,
0: я слышал, что у вас там что-то как с погодкой прям вообще дела.
1: Все очень плохо, льет с самого утра.
0: Угу. Но это временно. А лето таки в любом случае придет к вам туда, в северную столицу. Я во всяком случае в это верю. Что было дальше? Влада, я озвучу вам прямо сейчас начало самой нереальной реальной новости. Следом предложу три варианта концовки. Выбирайте правильный, подарим вам наш фирменный приз от радио DFM. Ну а если нет, ладно, бог с ним. Об этом потом. Главное держать победу. Итак, вот как выглядит начало новости, Влада. В Америке автовладелец открыл дверь своего пикапа и тут же отбежал от него, потому что внутри что было дальше?

0: Медведь с вот таким вот видом, довольный, да? Вот так лапу на баранку положил и встречал, как говорится, владельца авто, да?
1: Да,
0: такую картинку вы себе представите. Слушайте, она мне нравится на самом деле. В Америке автовладелец открыл дверь своего пикапа и тут же отбежал от него, потому что внутри сидел медведь.
2: Он толстый, неславный, мой друг, самый главный, он Мишка, плюшевый Мишка.
0: Это победа, Владочка!
1: Стал круто!
0: Ваша интуиция вас не подвела. Ну или вы просто находитесь в новостной повестке, и для вас это было по зубам. Мы вас поздравляем, забирайте наш фирменный приз и передавайте приветы срочно.
1: Всем огромный привет, хорошего настроения и поменьше дождя.
0: Да, да. А побольше солнышка.

0: Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%.

0: Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но
2: в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России. 8.

0: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. We'll be right back.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет?

0: 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят.

0: Ну что же, перед тем, как попрощаться с вами до завтра...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Россия заняла второе место в списке самых быстро богатеющих стран в мире, уступив лишь Южной Корее,

0: все верно.
1: Я просто в шоке. А с кем он летает, мне страшно представить.
0: Я думаю, с очень богатыми влиятельными людьми.
1: Ну, конечно, если ты зарабатываешь 2 миллиона рублей. Так, теперь давай, Влад, поиграем. Тема твоя любимая. А, смотри, у тебя рейс Москва-Порту. Это в Португалии. И на борт садится Криштиану Роналду. Вот, назови мне за 30 секунд 5 причин, по которым ты не готов лететь в Порту, ты хочешь лететь в Барнаул. У тебя такой проснулся патриотизм. Ну его, эту Порту. Возьму-ка я Роналду в Барнаул. 5 причин, по которым ты разворачиваешь рейс и летишь к Криштиану Роналду в Барнаул. Ты готов? Так.
0: Да, готов.
1: 5 причин. 3, 2, 1. За 30 секунд. Погнали.
0: Первая причина. В Барнауле ждет Лионель Месси. Вторая причина. В Барнауле очень тепло. Третья причина. В Барнауле все дешево. Четвертая причина.

0: Написано, что меня ждет встреча с человеком, который перевернет мою жизнь. И знаете, я очень надеюсь на то, что это будет не налоговый инспектор. Если даже он захочет перевернуть мою жизнь, то пускай делает он это под музыку Радио ДФМ. А у нас впереди только хиты, а и налоговой декларации, конечно, не будет. Не переключайтесь.
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть это когда в

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мойша. Красавица Катя Бодрова. И тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы...

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и

0: маленький орган у человека?
1: Да, вот это, конечно, вопрос. Есть, конечно, так называемые параганглии, которые вырабатывают, относятся к симпатоадреналовой системе. Вот они считаются самыми маленькими.
0: А где они находятся?
1: Ну, они вдоль сосудов находятся.
0: И это орган?
1: Регулирование давления.
0: Ага. Да, да. А как еще раз называется?
1: Параганглий.
0: Параганглий. Ну, теперь все знают, да, что самый маленький орган у человека – параганглий. Ладно, теперь давай поиграем. Все о твоей профессии. У тебя 30 секунд. Опиши нам звуками свою профессию. Нужно издать 5 звуков, которые олицетворяют твою профессию. Я думаю, что у тебя получится. Вот моя профессия – радиоведущий. Вот это звук. Я думаю, что

0: запустить карту, оплачивай по СБП, теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Во всех гипермаркетах «Лента» и ОКЕЙ. Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все, за что вы любите радио ТФМ, теперь

обедала, а потом вам его... Причем я заметила, чем больше дырок, тем дороже. Парадоксально, но, то есть сидит специально человек. А представляете, если у них действительно есть какая-нибудь специальная моль, которая выедает эти дырочки и все остальное, и они...

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят сегодня астрологи. Значит, у нас 17-й лунный день, между прочим. 17-й лунный день называется «День виноградной грозди». Время внутренней свободы, экстаза.

0: жизни.
1: Я вчера его так чувствовал. Сегодня вчерашний торт съел, и вот как ты знаешь, как ты поплохело
0: немножко. Что-то ему поплохело. Мы стали выяснять, сколько вообще торта может в холодильнике храниться. Ну, как будто бы, что ему будет в холодильнике. Но ну, после этого начинаются все отравления обычно. Так что если мы потеряем Попова сегодня, друзья, в эфире. Да, имейте в виду, с чего все пошло. Так, что нельзя делать в 17-й лунный день? Во-первых, травиться тортиком в эфире. Предаваться унынию и грусти. Тоска сегодня действует как магнит для неприятностей. Загонять себя в жесткие рамки и графики. Энергия дня требует спонтанности. Выяснять отношения с позицией логики. Сегодня правит сердце, а не разум. Сухие доводы не будут услышаны. Отказываться от праздников и встреч. Одиночество сегодня противопоказано.

танцами, пением через тело выходит застоявшаяся энергия. Прощать себе маленькие слабости. Сегодня день пряника, а не кнута. Флиртовать и дарить комплименты сегодня идеально. Это запускает циркуляцию любовной энергии в пространстве. Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки. Так, еще сегодня нужно доверять интуиции. Она говорит голосом вашего внутреннего ребенка, поэтому важно прислушиваться к тому, что у вас внутри. Вообще желания сегодня сбываются у тех, кто верит в чудо и ведет

0: слышите? Я просто в шоке с человека. У меня сейчас челюсть упала, когда он это сказал. Дело в том, что мы вчера это обсуждали. Человека, мужчину, в куртке леопардовой. И Попов сам ко мне такой говорит, вот ты считаешь, это нормально для мужика? Я говорю, ну, как-то, ну, такое. Он такой, я говорю, ну, ты бы такое стал? Он такой, ты что, вообще нет, я фу.
1: Ну, нет, ну, иногда смотришь на людей, они действительно чувствуют себя в этом гармоничным, как-то нравится. Они вот чувствуют себя
0: Попов, уверенными. Понимаешь, я знаю, что такое близнецы. И нашим, и вашим, и споем, и спляшем.

0: Нет, аплодисмент.
1: Наталья, большая молодец. Вы теперь стали обладательницей нашей суперфирменной кружки Радио ДФМ.
0: И, конечно, ура! Еще забирайте за свою идеальную интуицию, в которую не верите почему-то, 10 секунд на все приветы.
2: Передаю привет вам. Хочу раз еще раз поздравить вас с вашим праздником, день вашего радио. Вот, и передаю привет всем работникам из КЖД.
0: Ура!

0: изменениям обратитесь к специалисту.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ПГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ПГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
3: Next. А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

его увлечения, он вообще ничем не увлекается. Также, значит, леопард, ну, леопард во всех проявлениях. Тут пишут, не любят вот эти принты. А есть же еще зебра, друзья. Одно время была очень модная. Не знаю, может, это и не в тему, но у меня есть друг, который применяет некие умные слова, не в тему совершенно, и при этом, когда спрашиваешь значение слова, он не знает. Но что не сделаешь для того, чтобы показаться типа умным? Может быть, это и не про данную тему, но вот хотелось высказаться. Так, еще по поводу вкуса. Ну, значит, классика. Носочки под сандалики и капитанская фуражка, если ты не капитан. Крупные надписи брендов на одежде. Особенно, если очевидно, что это не может быть оригинал. Вот я, честно говоря, вообще не понимаю истории,

0: Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пого.
0: И мы продолжаем обсуждать нашу тему.
1: По какой детали вы понимаете, что у человека нет вкуса?
0: Если вы очень сильно обидчивый, я вам не советую это слушать, потому что мало ли что.
1: Вдруг попадем.
0: Да. Меня здесь обидели уже раз 100. Значит, меня бесит, когда носит оверсайз. Это же некрасиво. Я бы запретил законодательно. Ну, вы понимаете, дело в том, что есть в этом мысль, я имею в виду в оверсайзе. Просто некоторые неправильно носят. Грустно, когда вы покупаете оверсайз, а он вам в облипочку. Надо брать больше размер, то есть вот больше, и тогда вы будете казаться худее, чем есть на самом деле. Потому что все будут думать, что раз на вас мешком висит одежда, значит, вы такой стройный.

0: девушку такую стильную. И у него, ну, знаете, вот прям какие-то островки были вот такие лысые. Так он при мне берет маркер и просто маркером делает себе вот, ну, вот, вот закрашивает аккуратно.
1: Дорабатывает имидж.
0: Да, да, да. И смотрится отлично. Я подумала, он говорит, да ты что, если у меня дырка на носках, я тоже маркером закрасил и пошел.
1: Кстати говоря, когда будут уже в моде дырки на носках? Ну, везде уже эти дырки в моде.
0: А кстати, вот действительно, почему вот то, что нам надо...
1: мы носки обходим?
0: Да, никак не получается. Это странно. Действительно, согласна с вами, коллега. Так, теперь по зумерам прошлись. Сейчас пойдем. Сережка в носу. Татуха из фильма ужасов на всю конечность, татуха на лице, болты в ушах, тайцы. Мне кажется, это все не про

0: Лунный календарь.
1: В 22.46, дорогие друзья, у нас стартует 18-й лунный день. Завтра он будет с нами все сутки. Поэтому давайте поговорим о нем, конечно. Зеркальный день, который отражает вашу внутреннюю сущность. Ну, у кого сущность, у кого и сущность. Сегодня окружающие вас события и люди являются вашим зеркальным отражением. Можно будет узнать, каким они видят вас со стороны. То есть, если вас обхамили где-нибудь, это значит, Вселенная хочет вам показать,

Потому что, понимаете, дело в том, что для кого-то это недостаток, а для кого-то достоинство. Тут как посмотреть, с какой стороны. Если же за вас что-то похвалили, то не воспринимайте это как лесть. Сегодня люди склонны говорить правду в глаза. Это, знаете, из той категории, как у Шварца, по-моему, это было. Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо. Счастливым день станет для тех, кто благоразумен и сдержан. Для остальных

0: Четверг,
1: как сегодня пятница. Четверг? Завтра уже пятница?
0: Да.
1: Боже, все, испорченная пятница. А я так надеялась, что это все. Представляете? Завтра нельзя вообще никаких привычек. Ну, то есть завтра мы должны быть в аскезе, друзья, вот так. Если вдруг вас кто-нибудь спросит, почему вы не веселитесь громче других, так и говорите. Иди. Луна не позволяет. Дмитрий, мы же интеллигентные люди, мы палец оттопыриваем, когда стакан берем. Да что вы!

0: слушатели, они стоят передо мной так вот метафорически и бьют меня по одной щеке, по второй щеке. А я им так...
1: Ресницы.
0: Все равно они со мной будут. Зато просыпаешься, и ничего не надо делать. Дешевая бижутерия, перебор с хайлайтером. Да, вот, кстати, хайлайтер многие прям так на лице, как будто они вот хотят поменять цвет кожи
2: это,
0: совсем.
2: Это что, поясните? Для
0: хайлайтер, это такой, он бывает часто с цветом загара.
2: Как тональный крем или нет? Или вообще?
0: Ну, да, как-то из этой истории. А еще как раз тут про автозагар. Пишут, когда он ложится пятнами, тоже считается, что это очень и очень нехорошо. А также, если они слушают дешевый рэп.
2: Они.
0: Это люди без вкуса, имеется в виду. Еще, если ищет недостатки в окружающих, они занимаются собственной жизнью. Ну, тут я вот согласна, кстати. Поэтому мы этим сейчас и занимаемся. Ну, нам надо же чем-то заняться.

0: есть контакт. Один дозвонившийся слушатель будет объяснять три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, дадим подарки. Кто здесь?
1: Ну, давайте поздороваемся сначала с Константином. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Константин дозвонился из Томска. Константин будет объяснять слова для Ивана из города Санкт-Петербург. Иван, надеюсь, вы с нами.
2: Да, здесь.
0: Ну что, друзья, у нас...

0: Константин, начинаем с тебя.
1: Спасибо большое. Всем огромный привет из Томска, кто в Томске живет. Всех уважаю, благодарю за то, что слушаете DFM. DFM – самая крутая станция. Любимую жену Наталью поздравляю. Вообще просто...
2: Что она моя жена?
1: Да, что она моя жена.
0: Иван, кому будут твои приветы?
1: Всем всего хорошего. Всем привет. Привет,
3: Петербург, Купчино, Коменда, всем привет.
2: Так, я могу перевести, поскольку я там заикается чего-то.

0: деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше.

0: дизайнеры, они, наверное, лучше знают. Так, что еще есть?
1: 100 фильтров на фотографиях. Признак того, что вкус действительно у человека отсутствует. По убеждению, что дорогое равно красивое. И когда он больше не любит группу краски.
0: Да, это, конечно, страшно.
1: Это самое страшное.
0: Это, я считаю, конечно, да. Ну, как это, без группы краски. А что там за песня?
1: Как раз цитата оттуда. Как раз.
0: А, это она, точно, точно это. Так, ну что, друзья, мы сейчас определяем победителя. И мне очень понравилось от... Михаила в Максе. Значит, напоминаю, тема: по какой маленькой детали вы понимаете, что у человека нет вкуса, и он пишет: положительный тест на ковид.

0: Сов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru. Welcome back and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
1: Right now.
0: А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель»,

0: на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также Booking и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ПГРН 111-707.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также...

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов.